das wird gut hier. Nein. Все они были единодушно вместе. Это было в Иерусалиме. Словно пламя на учеников. Дух Святой сошел, чтоб впредь быть с ними всюду до скончания веков. Были все единодушно вместе, вспоминали пройденные дни, Господу молились, пели песни. Вдруг шум ветра с неба и огни. Каждого корона осенили, язык молитвы стал иным. И узнал об этой Божьей силе изумленный Иерусалим. С неба шум, как будто ветер рвется, но не ветер это, Дух Святой, и на всех наречиях несется слава в небо с детской простотой. И в сердцах учеников не стало страха, что недавно их томил, что Синедрион их сердце знало, с ними тот, кто всех сильней сил. И наполненные силой этой понесли евангельскую весть. Сколько было в ней любви и света, и чудес, которых и не счесть. Да, они потом платили цену, отречение требовала власть, но от веры в тюрьмах, на аренах Дух Утешитель не дал отпасть. Пролетели над землей столетия. В Библии есть будущего план. Знаем, что Бог в трудностях в день третий испытает верность христиан. Потому не взят с планеты грешной до сих пор могучий Дух Святой. Нам в борьбе, в печали безутешной Он покажет город золотой. Скажет, бодрствуй, но еще немного. Трудности все скоро позади. Нет сильней в мире силы Бога. Не на зверя, на Христа гляди. Будем благодарное хваление Господу все снова возносить. За Святого Духа наставление и за право в этом духе жить. Это Он несет, когда нам трудно. Это Он нас греет добротой. Во Христе сокроет нас день судный, любящий, великий Дух Святой. Аминь.

0: Послушаем Слово Божье из Евангелия от Иоанна, 14 главы, с 23 по 31 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий Меня не соблюдет слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитесь же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, так заповедал Мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Аминь.
1: Мы помолимся. Господь наш Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир и исполнил миссию ради спасения нашего. Мы благодарим Тебя за жертву и пролитую кровь Твою на Голгофском кресте. Мы благодарим Тебя за триумфальное воскресение и вознесение, Господь. Но сегодня Ты совершил то обещанное, что Ты обещал ученикам Своим, это даровал Духа Святого в этот великий праздник Пятидесятницы, где Ты, Господи, даруешь Духа Святого, Утешителя, всем верующим в Тебя, чтобы Он мог быть в нас и наставлять нас, назидать нас, научать нас, напоминать нам. Господь, прошу Тебя, благослови Твое Слово, чтобы мы могли и сегодня через Него назидаться, чтобы мы имели радость в Тебе и в Слове Твоем, чтобы Дух Святой работал в нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, сегодня у нас великий праздник для Церкви. Это день рождения Церкви, Пятидесятница. Наверное, мы с вами все понимаем, что в этом мире люди рождаются, и для них начинается жизнь. Новая жизнь, где, находясь в чреве, после когда они родились, уже они появились на свет, и у них начинается полноценная жизнь. Да, они еще младенцы, да, они еще совсем немного понимают, но именно с этого дня начинается праздновать праздник их дня рождения. И так будет до их конца дней, где в этот день они будут вспоминать свой день рождения. Сегодня мы празднуем этот великий праздник Пятидесятницы, где Церковь Христова, где верующие в Иисуса Христа получили Духа Святого, обещанного от Иисуса Христа. И сейчас бы хотел поговорить с вами или рассмотреть Слово Божие из Евангелия от Иоанна, которое уже мы прочли, где, когда Иисус еще был с учениками, то Он еще давал какие-то назидания или хотел дать назидания ученикам Своим. Конечно же, мы не должны с вами забывать, что эти назидания, которые мы прочитали из 14 главы, это было время, где Иисус незадолго, как Его схватят, находился на этой последней вечере со Своими учениками, и там не было никого лишнего, там были только Его ученики, и, наверное, одни из последних наставлений и сокровенных наставлений Он давал. И если мы посмотрим, то ни в одном Евангелии, кроме Евангелия от Иоанна, не написано таких подробных наставлений в том, что говорил Иисус на этой вечере. Итак, Иисус говорит, обращаясь к Своим ученикам, о том, что «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня
0: не соблюдет слов моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Обратите внимание, дорогие братья и сестры, что Иисус здесь говорит о любви к Нему, которая составляет или которая мотивирует соблюдать заповеди Его. То есть не страх, не долг и никакие другие вещи не могут так мотивировать человека исполнить что-то, как любовь. Когда муж с женой любят друг друга, то они с удовольствием друг другу делают приятное, они живут верно, и многие вещи, которыми они могут друг друга радовать, они будут делать из любви друг к другу. Когда же любовь проходит, к большому сожалению, то наступают времена, когда кто-то что-то кому-то делает из-за долга, из-за каких-то обязанностей, но ни в коем случае уже не из любви. И страх потерять друг друга не становится таким великим, как это было раньше. Так вот, Иисус говорит о том, что тот, кто его любит, тот сможет соблюдать слово его. И никакие другие условия не могут здесь сыграть такую большую роль именно в соблюдении слова его или того, что он заповедал своей церкви и людям, которые поверили в него. Знаете, когда человек остывает в любви к Иисусу Христу, то потом заметно, как слово Христа становится не так драгоценно ему, и не так охотно он уже хочет его соблюдать и жить по нему, потому что вот эта любовь, она погасла, она остыла. Да? Интересный момент, что Иисус в этом всем говорит, что кто это сделает, кто соблюдет слово его из любви к нему, он говорит, того возлюбит Отец мой. Да? Можно спросить, а что, до этого Отец нас не любил? Нет, конечно же, Бог любит всех людей. Но здесь мы можем видеть такое, знаете, особое отношение любви Отца к нам, потому что Он увидел в нашей любви к Иисусу взаимность, Он в нашей любви, в наших отношениях со Христом и соблюдении Слова Его, Он увидел взаимность к Богу, к Божьей воле. И тем самым здесь Он какую-то особую благоговение к нам проявляет, особые чувства дает нам почувствовать, где Он нас, Иисус говорит, возлюбит Отец мой Его. И интересно, что Он говорит, и придем, и обитель у Него сотворим. Обратите внимание, что Господь Иисус здесь говорит об обители, которую Он хочет сотворить в каждом верующем человеке. Конечно же, мы понимаем с вами, что сейчас речь идет о том, когда в нас ходит Дух Святой, и Он живет в нас, и Он делает все, для чего Он был послан. Мы с вами понимаем, что Дух Святой – это и здесь и Иисус, и Отец, и Дух Святой как Утешитель. И это что-то неразрывное, неразлучное, и это есть наш великий триединый Господь. Отец, Сын и Дух Святой. И Иисус говорит, мы придем, и мы обитель у Него сотворим. Что значит обитель? Обитель – это значит там, где кто-то проживает. Когда мы, возможно, живем недолго где-то, может быть, у родственников или снимая квартиру, наверняка мы особо много не прилагаем усилий и не меняем того, что нам, может быть, не нравится. Ну, потому что, как минимум, это не принадлежит нам. А вот когда мы покупаем дом, когда мы покупаем квартиру, то там мы хотим сделать так, чтобы нам было уютно. И все лишнее, все ненужное мы убираем. И все нужное для нас мы ставим. Так вот, Господь хочет все убрать из нас лишнее и сделать там обитель Святого Духа. Обитель Божию, где будет обитать Господь, и где не будет места греху, где не будет места злу, где им не будет места тому, что не есть от Отца. И поэтому здесь Иисус говорит о том, что если у нас произойдет вот это, где мы возлюбим Иисуса и где мы соблюдем Слово Его, то тогда они придут и в нас сотворят обитель. Но интересный момент, что он говорит, кто не любит меня, тот не сможет соблюсти слов моих. То есть, тот, кто не любит Христа, как бы он ни пытался, он не сможет угодить ему, он не сможет соблюдать слов его, потому что из-за других чувств, которые бы мы имели, кроме любви, мы не сможем полноценно соблюдать его слово. Поэтому здесь Иисус говорит о любви к Нему и о соблюдении заповедей Его. И на это Он говорит, что мы придем и сотворим в тебе обитель. Итак, что же мы видим в этих словах? А мы видим, что здесь Иисус, по сути, обещает нам и говорит нам о том, кто придет и кто будет жить в нас. Это Дух Святой, о котором Он в этой главе уже ранее говорил ученикам, там, возлежа на этой вечере. И здесь он опять о нем говорит. Далее мы читаем: «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Иисус говорит о Духе Святом, который будет жить в нас. Но еще очень важный момент, он здесь говорит, что же он еще будет делать. Этот Дух Святой, во-первых, Его пошлет Отец во имя Его, во имя Мое, то есть во имя Иисуса Христа. И очень важно, о чем Он здесь говорит, что Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. В этих словах Иисус закладывает, что все то, что ученики Его забудут, все сказанное им за 3 года, которое я уверен, что очень много они слов слышали каждодневно от Иисуса Христа. И однажды Он им сказал: «Я вам не могу говорить, потому что ваши сердца больше вместить не могут». Вот. И здесь Он говорит, что Он вам напомнит все, что я говорил вам. Но смотрите, интересный момент. А может быть, на что-то Иисус не говорил? Может быть, о чем-то все-таки Иисус не говорил, то Он говорит, Он научит вас всему. Да, сегодня мы с вами живем в современном мире, где сегодня многие вещи, как нам кажется, может быть, являясь плодом сегодняшней, может быть, как сказать, людских воображений современного мира, о них мы можем не найти в Священном Писании, в частности, в словах Иисуса Христа, где вот Иисус говорит, вот, там, может быть, не курите эти электронные сигареты, да, или что-то еще в этом роде, да, что-то такое, что является греховным, что является отводящим от Бога, и об этом не говорил Иисус. Но здесь Он четко и ясно говорит, да, что Он вас научит всему. Какие бы ситуации ни были, если нам, как верующим во Иисуса Христа, нужна будет и важна будет правильная позиция Бога, правильное направление, по которому мы хотим идти. Если нам нужно будет узнать действительно волю Божью, то Дух Святой нам ее покажет. Если она нам действительно нужна. А когда она нам не нужна, когда мы, знаете, может быть, хотим сами принимать решения и делать какие-то вещи, которые нам удобны, и где мы думаем, да, нет, в принципе, а вдруг это нельзя делать, поэтому лучше я не буду спрашивать, да, и даже, может быть, через толщу какого-то грязи ко мне будет стучать Дух Святой и говорить, нет, это неправильно. Но я буду говорить, нет, это что-то какой-то голос, который, наверное, все-таки мне кажется. Да? И поэтому очень важно, что в этом стихе Иисус говорит о Духе Святом, которого каждый верующий в Него получает и получил тогда, в этот день Пятидесятницы, чтобы мы могли быть наставляемы Господом Иисусом Христом, через Духа Святого, который будет нас учить, который будет нам напоминать, чтобы мы знали, куда нам идти,
1: как нам идти, как нам жить и как нам действовать. Итак, Иисус обещает утешителя, которого мы можем получить. Я надеюсь, что многие из нас уже имеют его. Те же, кто еще не получил, я очень хочу, чтобы вы это сделали, потому что это важное действие в жизни человека. Когда Дух Святой входит в нас, Он будет руководить нами, Он будет наставлять нами, и значит, через это все мы будем принадлежать нашему Господу Иисусу Христу. Мы уже не будем с вами, как бы, знаете, бездушным человеком, духовно мертвым. Как Адам, однажды, пока Бог не дунул в него душу, он был просто слепленным куском из глины человеком. Но когда Бог дунул в него душу, то он стал душой живой. Так же и мы с вами. Мы можем ходить сегодня в церковь, мы можем сегодня считать себя верующими, традиционными, может быть, уже в каком-то поколении. Но если мы сегодня не имеем Духа Святого в себе, то, к большому сожалению, мы сегодня подобны Адаму, слепленному из земли, но не имеющему в себе жизни. Поэтому очень важно, чтобы каждый верующий, каждый, кто хочет следовать за Иисусом Христом, мог получить Духа Святого. И в этом всем Иисус говорит: «Я мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иисус хочет дать мир каждому человеку. И через Духа Святого Он также хочет дать свой мир внутрь нас, для того, чтобы мы принадлежали к миру Божьему, для того, чтобы мы принадлежали к Его миру, который превыше всякого ума, который дает нам наш Господь. И да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Знаете, не в сомнениях, в устрашениях мы можем что-то сделать неправильно. Мы можем пойти не туда, но когда мы со Христом, когда в нас Дух Святой, когда Он нами управляет, тогда мы будем иметь радость во Христе, что бы то ни было. Да, и тогда даже, когда, возможно, будет очень что-то происходить, где будет тяжело, Христос все равно будет давать свой мир в сердце. Если мы посмотрим с вами и вспомним апостолов, когда они получили Духа Святого, и когда они начали служить, однажды их побили, но они шли и радовались, что они пострадали за имя Иисуса Христа. Какой-то, знаете, из ряда вон выходящее явление, но как раз-таки об этом мире и об этой радости мы можем видеть во Христе, когда мы имеем в сердце своем Духа Святого, Утешителя, которого обещал нам Иисус Христос и которого уже послал в этот мир Отец Небесный. Итак, дорогие братья и сестры, как важно, чтобы мы с вами не были этими бездушными Адамами, как важно, чтобы мы не были с вами этими живыми мертвецами, духовно, да, мертвецами. Я очень хочу, чтобы каждый из нас мог обрести мир во Христе. Я очень хочу и желаю каждому, чтобы Дух Святой мог жить в нашей жизни, в нашем сердце, чтобы они сделали обитель и могли управлять нами. И Иисус в конце нашего текста говорит такие слова: «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, как заповедал мне Отец, так и творю». Обратите внимание, что Иисус здесь во имя любви к Отцу готов Его исполнить волю. Причем воля, которая совсем, знаете, не сладкая. И сейчас совсем скоро Иисуса схватят, но прежде Он будет еще молиться в Гефсиманском саду, а после Иисуса схватят и уже ничего не повернуть назад.
2: Иисусу придется страдать и умереть. И вот здесь Иисус говорит: во имя любви к Отцу, все, что Отец мне заповедал, я так творю, или я

0: Из любви к Отцу Иисус совершает и творит волю Отца. Из любви ко Христу давайте мы будем совершать, исполнять волю Христа. Пускай Господь благословит нас, чтобы Дух Святой жил в каждом из сердца нашем, чтобы наши сердца были обители Духа Святого, обители Божии, где Господь мог руководить нами, и где мы могли ходить за Христом в Его святости. Да благословит Господь свое слово в наших сердцах во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: С днем рождения, Церковь! С днем рождения! Да возрадуемся ныне во Христе, что имеем в Господе спасенье, ожидая Бога в чистоте. Его имя славно в христианстве. Бога ждет проверенный народ, как невеста в свадебном убранстве, Церковь Иисуса верно ждет. С днем рождения, Церковь дорогая, будем славить Господа вовек, и сегодня путь твой вспоминая, скажет слава Богу человек. На земле твой путь помечен кровью, сколько мучеников было у тебя, но жива ты до сих пор любовью, и живешь ты, Господа любя. Были годы темные, конечно, как не вспомнить море горьких слез, но сиял тебе звездою вечной, милующий, любящий Христос. С днем рождения, Церковь, с днем рождения! Иисус послал нам Дух Святой, и когда случилось вознесение, Он тебя не бросил сиротой. Дух Святой ведет тебя за руку, сквозь века, сквозь бури на земле. С Ним нам легче пережить разлуку со Христом и не погрязнуть в зле. Дух Святой не устает трудиться, каждая душа Ему важна, и Он четко помнит наши лица, называя Богу имена. С днем рождения, Церковь, с днем рождения! Ждет тебя твой всемогущий Бог. Скоро будет чудное мгновенье, ты войдешь в Его святой чертог. Аминь.

Приветствую всех, братья и сестры. Перед началом молитвы хотел бы обратиться к Господу нашему Спасителю Иисусу Христу. Всемогущий Божий, милостивый Иисус Христос, наш Спаситель. Слава и благодарствие, Господь, что истинное живое Слово Твое, Господь, Ты распространяешь по всему лицу земли. Мы живем в благоприятное время, которое Ты, Господь, даровал Церкви Своей, чтобы мы накапливали масло, чтобы мы могли, Господь, быть светильниками в этом мире, которым бы указывали на истинный Твой свет, который просветляет, посвящает. Ты, Господи, посвящаешь Ты наши сердца, наши умы, наши души, чтобы нам, Господь, увидеть всю греховность и испорченное сердце и пороки наши, Господи, в свете Твоем, и могли бы, Господь, прилагая Твои ногам и прося у Тебя, живого Бога, милости, сил, Господь, и желание действия по своему благоволению, чтобы ты совершил освящение, очищение душ наших, чтобы были готовыми, чтобы сосуды наши были бы, Господь, очищенными, святыми и готовыми принять, Господи, это истинное слово Твое, души, сердце наши, сосуды, чтобы также живым и действенным оно совершилось в нашей жизни, чтобы мы могли также и желали, и стремились к тому, чтобы исполнять это слово. Помоги нам в этом, Господи, услышь нашу молитву, спаси наши души. Будь милостив ко мне, грешнику, Господи, освяти, очисти, мою церковь, вина сегодня угодного избавь. И помоги, смиряясь под крепкую руку Твою, Господь, следовать за Тобой, святить Твое имя, быть Тебе угодным, Господи, в деле Твоем. На Тебя уповаю, в руки доверяюсь, Господь, Ты скажи это слово, на свидание, наставление нам, напоминание, также, Господи, в обличение, чтобы исправляться, чтобы жить, как Ты учишь, Господи, и как Ты своим же примером и жизнью своей нам показал. Веди нас своей рукой, прибудь с нами, Господи, и за все Тебе честь, слава, поклонение, Отец, и Дух Святой. Аминь. Для начала проповеди Слова Божьего я хотел бы почитать это Деяние апостолов, 2 глава, с 1 по с 1 стиха по 13 стих. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 стиха по 13 стих. При наступлении для писательницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих, их его наречием. И все изумлялись и дивились, и говорили, и говоря между собой, они, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, которым родились парфяне, медяне, элимиты, и жители Месопотамии, Иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Панфирии, Египта и частей Ливии, прилежащим к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божьих. Изумились все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говоря, они напились сладкого вина. Слава Богу за Слово Божье, и это напоминание нам, как Господь совершил вот это деяние, и живым и совершилось, и исполнилось то Слово и пророчество Христово, которое Господь сказал при жизни своей, наставление народу Божьему и ученикам также, что придет то время, когда сие Евангелие будет распространено по всему лицу земли. И это то время и то начало, которое Господь положил, начало основания Церкви Христовой, которые были этот великий знак, который Господь совершил, что это живое слово с этого момента начало распространяться по всему лицу земли и достигло и наших сердец, и нашего времени. И то, как Бог все, что сказал Слове Божьем, оно все исполнится. И многое еще должно исполниться и совершиться. И мы видим и то свидетельствуем, и видим то, что сегодня совершилось, исполнилось. И это пророчество Христово, которое Господь сказал однажды.
чтобы сие Евангелие спасено по всему лицу земли. И то начало, которое было тогда положено, и мы видим сегодняшнего времени, до сегодняшнего дня совершается, продолжается. Господь дает это слово, что мы можем слышать его, что мы можем его понимать на том языке, на котором мы родились, на котором нам понятно, на котором мы мыслим, и то, чтобы мы могли все это было доступно для нас и понятно, чтобы мы могли также разуметь и понимать волю Божию. И то важное и главное, что Всемогущий Бог не хочет оставить нас в невидении ни одного человека на этой земле, чтобы никто не сказал, не упрекнул Бога, что он не понимал, не знал, не мог или не было возможности. Но всему этому есть только один ответ, который Господь знает, наши сердца и наши помышления, что самое важное, что мы имели к этому желание, а действие и свое благоволение Господь всегда проявляет ко всем, кто ищет, кто стремится, кто нуждается в слышании Слова Божьего. Все Господь это совершает, исполняет. И при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Это единство и единодушие, которое Господь сегодня также посылает в церкви своей, хотя мы видим, тоже исполняется и то пророчество, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это тоже признак этого последнего времени, в котором сегодня и мы оказываемся и живем. Но Бог милостивый дает нам еще это единство и единодушие в Иисусе Христе, которое нас объединяет и дает это стремление, желание действия по своему благоволению, чтобы мы могли иметь в нем это радостное общение в этом живом слове, которое живо и действенно, и сегодня еще нас оживотворяет, освещает, наполняет и дает нам эту мудрость, этот разум, который так важен для нашего спасения, для нашей души и тому, чтобы мы могли быть угодными нашему Господу, нашему Богу, так как он живо поступал и внезапно сделался шум с неба и как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. Мы видим, что явно Господь совершил этот великий знак, который явился и теперь тем основанием для рождения Церкви и Дух Божий, который теперь до сегодняшнего дня еще здесь на земле пребывает, удерживая все это зло, и церковь свою, которая здесь еще торжествует Слово Божие, торжествует истина, торжествует правда, и живой Бог, пребывая на всяком месте, и особенности в домах молитвы, где провозглашается эта истина, провозглашается это слово, и тот шум, как бы мы видим, да, что Господь и в физическом явно совершил, что это слово стало плотью, как тогда от Иоанна мы однажды мы знаем, да, как Дух Святой открыл, что вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог. И это Слово сегодня мы слышим, сегодня нам проповедуется, и мы можем его понимать. И оно не является каким-то тайным или для каких-то особых людей или избранных на этой земле. На этой земле нет таковых. Бог всех возлюбил, Бог всех хочет спасти, Бог всех хочет благословить и даровать спасение всякому народу, всякой нации и каждой душе, которая нуждается в нем, которого ищет и томится в этом мире, в грехах, в заботах и во всяких нуждах. Каждой душе Бог хочет даровать утешение, успокоение и самое важное спасение, прощение грехов, по причине которых все это происходит на этой земле. Все эти беззакония, зло, обман и горе, которое вокруг. И мы видим, что Бог не хочет смерти грешника, но чтобы здесь на земле мы могли обрести мир с ним, мы могли с ним обрести покой. Для этого все Господь сделал. И саморазделяющиеся языки как бы огненные и почили по одному на каждом из них, чтобы люди могли увидеть ту великую славу, что живой Бог пребывает, и что никакие эти запреты или гонения не смогут все это угасить. И то, что Бог однажды положил, оно будет вечным. И церковь, оно
Бог создал для вечности, и живое слово, оно вечно. И мы знаем о том, что все даже и там, в вечности, мы будем также продолжать его познавать, углубляться, и еще больше и больше Господь откроет нам. Здесь на земле что необходимо, Бог нам посылает, чтобы мы также и в жизни нашей могли увидеть и живое, и действенное слово, и в нашей жизни, когда бы получаем утешение, успокоение, радость и блаженство, то благословение, которое испытывает наша душа, наше сердце, когда мы чувствуем живого Бога, и как Он нас возлюбил, как Он нас спас, и как Он чудно и дивно нас ведет по этому жизненному пути и по властным пажитям Слова Твоего, которое Господь насыщает наши души, исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И сегодня также Бог дает уроки. Сегодня, как мы достигли этого времени, что по всем, на очень многих народах, на многих языках Господь даровал это слово. И тогда это было в одном месте, да, и каждый, кто нуждался в понимании, Бог каждому из тех душ открыл это слово, чтобы оно стало понятным. И те реформы, которые совершились тоже много веков назад, и сегодня достигли сегодняшнего этого пика, когда по всему лицу земли Господь распространяет Слово Божие, чтобы достигло каждой души и каждого сердца, чтобы каждый мог узнать, что живой Бог Иисус Христос единственный может помочь, спасти, избавить и даровать этот мир, святой мир Божий в каждом сердце, чтобы этот покой мог получить каждая душа, которая нуждается в нем, и обрести это спасение, этот мир с Богом, то примирение, которое необходимо, чтобы мы могли с небесным Отцом проводить в вечность в Царстве Божьем. И в этот пример часто уже привожу однажды один священник, пастырь, часто увещевал одного кузнеца, который был таким страшным матершинником и противником, противящимся Слову Божьему. И часто, когда пастор свидетельствовал о любви Божией, он отвергал его и обругав, отправлял его. И однажды получилось так, что они встретились на дороге, и пастор впервые увидел его, что он был таким опечаленным и грустным, и видно, что он в таком был безвыходном положении. С ним шел его любимый внук. И пастор спросил у него, что как дела, что произошло. И этот кузнец поделился с этим горем своим, что его самый любимый, единственный внук может теперь оказаться навсегда слепым, и никто не может помочь, никто из врачей не может помочь. Нет этой возможности, никто, все бессильны. И пастор тогда засвидетельствовал и сказал, что всемогущий Бог может, даже если что невозможно человеком, то возможно Богу, если ему воззвать, ему помолиться, и Бог может это совершить и помочь. И кузнец снова его не послушал, обругал и пошел дальше. И получается, как бы вслед догонку пастор тогда ему сказал, тогда я желаю попасть вам в ад. И кузнец, опешив, остановился и сказал, пастор, как вы такое желать можете? И пастор тогда ему говорит, а вот как вы думаете, если вы даже 5 минут не можете провести в общении с христианином, как вы думаете проводить вечность со Христом? Это такой вопрос, да? Как каждый из нас, каждая душа на этой земле думает проводить вечность со Христом, живым Богом нашим, который здесь на земле пребывает, который этот мир творит, который сохраняет нас еще от зла, от войн, и дает это благоденствие, дает нам покой, дает нам вот это живое слово, чтобы мы его могли понимать, чтобы мы могли разуметь, чтобы мы могли вникать и познавать живого Бога, ту любовь, ту вечность, то вечное, которое бесконечное, которое всегда ждет и любит, и постоянно на нас смотрит и зрит, и оберегает. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Видим, как чудно Бог сделал это, да, чтобы каждый мог понимать и разуметь. И тогда с этого момента и до сегодняшнего дня совершает наш Господь,
чтобы каждый мог понимать, кто стремится к познанию истины, кто ищет Бога на этой земле. Бог каждому дал эту возможность, чтобы мог и дал также эту грамотность, чтобы мог и читать, писать, да, для того, чтобы изучать Слово Божие в первую очередь. Хотя люди на всякое другое все это употребляют, но самое важное, Господь это сделал, чтобы никто не сказал: Господи, я читать не умел. Сегодня Бог всячески всех, наверное, этому научил. Это сделал Господь Бог. Мы об этом, может, не думаем, думаем, это так должно быть. Но это как раз то свидетельство, то явление любви Божией, что Бог совершил, чтобы мы имели эту возможность читать, изучать Слово Божие. Бог дал это электричество, чтобы даже если мы в дневное время не успеваем, или по причине забот и трудов наших, чтобы и во всякое время, и на всяком месте Бог дал эту возможность, чтобы никто никогда не сказал: Господи, я не мог, я не хотел. Бог тогда скажет, тогда Он знает наше сердце, и Он скажет: ты не хотел. И это будет правдой. Сегодня мы видим, что люди не хотят вникать в живое слово. Оно не нужно. Но сегодня Господь накрыл этот стол, этот пир, эту вечерю для каждой души на этой земле, для каждой души человеческой, чтобы она пришла и вкусила благость Божия, чтобы этот хлеб жизни, который является Словом Божиим, которое необходимо для жизни души нашей, для вечности. И оно очень важно. И все изумились, удивились, говоря между собой: сии говорящие не все негодяне. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором мы родились, изумились и дивились. Сегодня люди удивляются всяким новшествам, научным достижениям, то, что этому искусственному интеллекту люди удивляются, да, до чего достигли достоинства человеческие знания. Но никто не вникает, для чего все это сделано. Для того, чтобы изучать и познавать живого Бога. Люди делают это для того, чтобы уничтожать друг друга и превозноситься, и угнетать других. Бог это дает, Бог дает для того, чтобы мы были, чтобы мы любили друг друга, любили ближних своих и даже врагов, и стремились к тому, чтобы служить Богу. И ему одному поклонение приносить. Сейчас люди поклоняются всему, что угодно на этой земле, но живого Бога не хотят видеть. Но Бог еще милостив. Парфяне и медиане, диамитами, здесь мы видим то, сколько здесь перечислений всех этих языков. И сегодня по всей земле сколько много. И изумлялись все, и недоумевая говорили, что это значит. Сегодня мы знаем, что это значит, что это значило, и сегодня никто не сможет сказать, что он не знает, что есть Библия и что есть Церковь. Я думаю, на этой земле Бог сделал все возможное, чтобы таковых людей не было, чтобы каждый мог знать, что есть христиане, что есть живой Бог, который нас спас, который дал свою жизнь. Если есть такие люди, то Господь сделает все, чтобы и они могли узнать об этом. Также Бог и через совесть тоже действует, которое Бог оставил этот начаток той вечности, того Духа Святого, которого Он вдунул однажды у прародителей наших Адама и Евы, и который действует и до сегодняшнего дня в каждой душе и побуждает слышание Слова Божьего. И к тому, чтобы ему поклонение приносить, раскаиваться, и чтобы эта вина, которую всегда человек чувствует, когда делает что-то неправильное, неугодное или злое, все равно эта совесть, оно, ее невозможно навеки угасить. Однажды Бог ее пробуждает, и человек тогда мучается и не знает, и не может найти выхода. Но выход всегда здесь, в живом Боге, который может утешить, успокоить и простить. Он всегда на своем месте. Но всему свое время, и мы знаем, что Бог один только грех не может простить, это хулу на Духа Святого. И Он милостивый, и еще дарует благодать свою. А иные насмехались, говорили, они напились сладкого вина. Но мы видим, мы знаем, что смеется тот, кто смеется последний. И сегодня
мы можем уже тоже видеть, что люди насмехаются сейчас над Словом Божьим, искажают его и всякие придумывают, либо оправдать свое неверие. Но Бог нам даровал уверенность, надежду и будущность, что мы знаем живого Бога, что Бог своим любящим лицом нас окружает, и мы можем поклоняться Ему и верить. Слава Ему, благодарность за милость Свою, за эту истину, которую Он дал, за Духа Своего, который сегодня еще на этой земле пребывает и созидает Свою Церковь, хранит, ведет по этой земле. И в каждом дне мы чувствуем Его заботу, Его любовь и благословение, которым Господь нас наполняет, когда мы можем Ему служить, поклоняться и прославлять Его. Поможет нам во всем Господь и услышит наши молитвы, дарует нам это спасение и жизнь вечную, чтобы пребыть с Ним в Его Царстве и поклонение Ему проносить всегда. Во всем Ему в честь, слава и поклонение. Аминь.

Все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.